бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Талант всегда сопутствует открытию. Открытие – таланту. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

радиоискатель.

уходим мы ту, что не прочь, и тихонько сползаем.

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0MRTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Более половины населения Кении составляют люди до 15 лет.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

Правила искателей. Охота требует уважения к зверю. Если стреляешь в птицу и заведомо знаешь, что не сможешь ее найти, она упадет в осоку. За этим есть неуважение. Никита Михалков. Для радио «Искатель».

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. «Искатель».
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда они родом. Поэтому их записывали как «Иван родства не помнящий». Позже это выражение стало употребляться в адрес тех, кто не уважает свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное ему добро.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Стиллерс Уилл. Бешеные псы.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: О том, что Константин Циолковский является основоположником современной космонавтики, знает каждый школьник. А вот об отце русской авиации Николае Жуковском вспоминают реже. А ведь именно его называют человеком, который научил самолеты летать. Все началось, как водится, в детстве. Николай Егорович родился в небогатой, но интеллигентной семье инженера и военного. Дома уделялось большое внимание всестороннему воспитанию детей. От музыки и математики до физического развития. Первый пропеллер будущему ученому выпилил крепостной мастер. Вертушку прикрепили к палке. И Коля должен был бегать с ним по двору, чтобы тренировать тело. Известно, что такой забавы быстро стало мало, и он попросил прикрепить пропеллер к лямкам штанов на спине. Видимо, первые эксперименты с полетами прошли удачно. И Коля Жуковский поступил в Московскую гимназию, где особенно хорошо ему давались точные науки. Потом был Московский университет, а в 24 года Жуковский уже начал преподавать в Императорском техническом училище. В будущей Бауманке ученый проработал ровно полвека. До вопросов воздухоплавания Николай Егорович добрался только к собственным 50 годам. Но его работы стали источником основных идей, на которых строится авиационная наука. Он всесторонне исследовал особенности полета птиц, составил основные уравнения динамики для центра тяжести планирующего тела. Он руководил строительством первой аэротрубы и даже предсказал возможность мертвой петли. Когда Петр Нестеров запланировал выполнить петлю, он приезжал к Жуковскому советоваться. Всего ученый написал 194 работы. В главных его трудах изложены принципиальные положения аэромеханики, сформулированы ее важнейшие закономерности. Именно благодаря его теоретическим расчетам стало ясно, как проектировать и строить летательные аппараты. И что интересно, сам Жуковский лишь однажды невысоко поднялся в небо на воздушном шаре, почувствовал себя плохо и больше не летал никогда.
0: «Наши искатели»

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В Древней Греции и Риме лук считался боевой пищей. Его в больших количествах поглощали спортсмены перед Олимпиадой, а гладиаторы втирали луковый сок себе в кожу перед выходом на арену.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Ориент. Кыргызстан. У разных народов мира есть предания, рассказывающие о том, как Бог испытывал человека, проверяя его веру. Одним из таких был библейский Иов. Ему пришлось пережить все бедствия земной жизни, чтобы доказать, что он верен Богу. В Кыргызстане есть легенда об Аюбе, которому тоже пришлось пережить ужасные события. Желая убедиться в его верности, Бог послал ему множество несчастий. Сгорел дом, погибли дети, воры украли овец. Несмотря на это, Аюб остался непоколебим в своей вере. Тогда Бог наслал на него проказу. Все тело Аюба покрылось ужасными язвами. Опасаясь заразиться, люди прогнали его в горы. Аюб долгое время мерз, голодал, страдал от боли, но от веры не отказался. Наконец Бог сжалился над ним. Он велел взойти ему на вершину горы и топнуть правой ногой. Из скалы тут же брызнул фонтан горячей воды. Он топнул левой ногой. Образовался источник с холодной водой. После того, как Аюб искупался в горячей воде, а потом выпил холодный, он полностью исцелился. Убедившись в крепости его веры, Бог вернул ему все, что он потерял, включая семью, богатство и скот. После этого Аюб был объявлен святым и прожил долгую счастливую жизнь. В том месте, где святой исцелился 5000 лет тому назад, сейчас находится город Джалалабад. Он раскинулся у подножия гор Аюб-Тоо. На горе находятся Хазрет-Аюбские минеральные источники. С незапамятных времен сюда приходили многочисленные паломники, чтобы избавиться от золотухи, малярии, ревматизма и кожных заболеваний. Источников несколько, но только один из них считается священным. В советское время в Джалалабаде появился курорт, куда со всей страны приезжали тысячи желающих поправить свое здоровье. Помимо минеральной воды есть лечебные грязи. Целебную воду можно пить или принимать с ней ванны. Рядом с источниками стоит мавзолей с могилой, где похоронен святой Аюб. Возле него всегда можно увидеть паломников и туристов.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: слушатели.
1: Хочу все знать.
2: Ближайшим генетическим родственником человека от беспозвоночных является маленькое существо, известное как звездчатая асцидия или золотисто-звездчатая оболочница. Другими словами, с генетической точки зрения, у вас больше общего с этим крошечным хордовым, чем с пауком, осьминогом или тараканом.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

360. Башкортостан. Источник Кургазак. В Салаватском районе Башкортостана на территории геопарка Янгантау находится минеральный источник Кургазак. Рядом течет река Юрюзань. Вокруг раскинулись сосново-березовые леса. Место очень живописно. По поводу названия источника есть две версии. Согласно первой, оно пошло от башкирских слов, означающих «мощная речка». Вторая противоречит первой, поскольку другой перевод звучит как «сухой ручей». В топонимике подобная неопределенность является обычным явлением. Кургазак имеет статус гидрогеологического памятника.

0: природы. Исток находится на отрогах горного хребта Каратао на глубине 800 метров. Геологи относят его к типу восходящих карстовых минеральных источников, который образовался в результате тектонических подвижек. Круглый год температура воды колеблется в пределах от 15 до 16 градусов. По составу она относится к гидрокарбонатному, магниево-кальциевому, слаборадоновому типам. Она очень близка к известной трусковецкой воде Нафтуся. В сумме за одну секунду все выходы источника поставляют 130 литров целебной воды. В качестве лечебной воду Кургазака использовали с незапамятных времен. В 1770 году ее полезные свойства подтвердил немецкий ученый на русской службе Петр Палас. С тех пор спрос на воду не снижается. Минеральная вода помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Она выводит соли из организма, служит мочегонным средством. Ионы магния и кальция оказывают более утоляющее действие. Если воду пить нагретой, она расслабляет, улучшает отток желчи. Жители близлежащих населенных пунктов, употребляющие воду в качестве питьевой, забыли, что такое кариес и пародонтоз. Полезно купание в источнике. Поскольку вода содержит небольшое количество радиоактивного радона, она способствует снятию стресса и релаксации. Купаются в специальном бассейне, который оборудовали возле искусственного минерального водопада. В бутылке целебную воду набирают либо прямо из водопада, или водопроводного крана.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Маленький кармашек на джинсах изначально назывался кармашек для часов. Он был предназначен для того, чтобы мужчины могли безопасно хранить в нем карманные часы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место —

Через день пробуждаюсь от сна. Нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

0: Искатели «Планета».
1: Есть страна Швейцария, но нет швейцарского языка. Как же общаются ее жители? В зависимости от кантона они говорят на итальянском, немецком и французском языках. Есть еще ретро-романский, но им пользуется не более 1% населения. Таким образом, страна фактически состоит из трех частей – итальянской, немецкой и французской. Все они кардинально отличаются друг от друга. С пересечением незримой границы между кантонами сразу меняется язык, менталитет и традиции. Если автомобилисты едут ровными колоннами, соблюдают скоростной режим, значит, вы в немецко-говорящем Цюрихе. Водители нервно сигналят на перекрестках, вы во французской Женеве. Вас грубо подсекли, значит, вы добрались до итальянского кантона Тичино. Во время путешествия по Швейцарии всегда следует быть готовым к переменам. Только что все говорили на французском, как вдруг, словно по мановению волшебной палочки, заговорили на немецком. Едва удалось привыкнуть к надписям на немецком, как требуется учить итальянский. Вместе с языком меняются люди. Они по-другому едят, одеваются, общаются. Удивительно, что за долгие годы совместного проживания нации не перемешались и сохранили свою идентичность. При этом они не конфликтуют между собой. Каждый кантон имеет право выйти из состава конфедерации. Однако таких попыток никто не предпринимал. Уже 500 лет Швейцария живет без войн, поэтому страна представляет интерес как надежное место для хранения капиталов. Жаль, что никто не заинтересуется уникальным опытом гармоничного сосуществования таких разных народов.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Мутация определенных генов может иметь, на удивление, положительные результаты. Так, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. R.E.M. Человек на Луне.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал выдающийся российский актер Сергей Васильевич Маковецкий. Сергей Маковецкий родился в Киеве в 1958 году в простой семье. Мать будущего актера работала на заводе искусственных кож. Отец ушел из семьи до его рождения. И свою фамилию Сергей Васильевич получил от матери. В школьные годы актер занимался спортом, фигурным катанием и водным поло. Но однажды учительница английского пригласила его сыграть в школьном спектакле. Сергей Маковецкий за день выучил роль Аркашки Счастливцева в «Лесе Островского», добавил своему герою хромоту и понял – это его призвание. В Киевский театральный институт Сергея Маковецкого не приняли, и он пошел работать монтировщиком декораций в театр. Но уже в 1976 году Сергей Маковецкий отправился в Москву и поступил в Щукинское училище на курс легендарной Аллы Казанской. С 1980 года вся жизнь Сергея Маковецкого связана с театром имени Вахтангова. На этой сцене выдающийся актер сыграл около 30 ролей, среди которых дядя Ваня, городничий в «Ревизоре», Евгений Онегин, граф Ростов, «Войне и мире». В кино Сергей Маковецкий дебютировал в 1982 году и с тех пор создал десятки незабываемых образов. Это и поэт Макаров в одноименном фильме, и Белкин в «Братья 2», и Ефима в «Ликвидации», и первый присяжный в «12» Никиты Михалкова. Сергей Маковецкий играл Швабрина в «Русском бунте», священника в фильме «Поп», Пантелея Мелехова в «Тихом Доне», дважды воплощал на экране Ивана Грозного. Особое место в творчестве Сергея Маковецкого занимает озвучание. Именно его голосом говорит князь Киевский во всех мультфильмах про трех богатырей. За свою карьеру Сергей Маковецкий удостоен звания Народного артиста России, государственной премии, орденов за заслуги перед Отечеством и почета. Дважды он становился лауреатом Ники, трижды Золотого Орла. При этом Сергей Васильевич никогда не стремился к славе. 15 лет он жил в общежитии, уже будучи заслуженным артистом. Маковецкий более 40 лет счастлив в браке с женой Еленой. У актера нет собственных детей, но он воспитал пасынка и теперь радуется внукам. Главным в жизни Сергей Васильевич считает служение театру и зрителю. Каждая его роль, будь то на сцене или на экране, становится событием. А когда хотят оценить высочайший уровень игры, вспоминают Сергея Маковецкого.
1: Наши искатели.

созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, какой путь проделало слово «кофе», прежде чем добраться до современных споров о его роде. Говоря «кофе», вы произносите «ара».

0: такого рода. Тут вопросов не возникало. Но и в литературе, и в официальных документах встречаются две нормы написания окончания. Через букву «и» – «кофей», или через букву «е» – «кофей». Второй вариант был, видимо, предпочтительнее, потому что именно от него образовалось современное слово «кофе». Много лет оно было маркером грамотности и выбивалось из ряда мужского рода своим окончанием. В 2016 году, кстати, было официально принято, что кофе может быть и мужского, и среднего рода. Но если вы попросите черное кофе, то приличный бариста может и оскорбиться. Хуже только слово «экспрессо».
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и строй заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам. Нельзя писать СМС и выходить в интернет. Звонок в субботу, священный день, когда нельзя работать, возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: обыватели.
1: Сейчас болельщикам в это трудно верить, но первым победителем чемпионата Европы по футболу стала сборная Советского Союза. Турнир проходил в 1960 году во Франции. В финале наша команда встретилась с югославами. По ходу матча мы сначала проигрывали 0-1. Потом счет сравняли, и обе команды бились за победу до последнего. Уже в добавленное время на 114-й минуте был забит золотой гол. Его автором стал Виктор Понедельник. Интересно, что дебют Виктора Владимировича в сборной случился 2 года ранее, когда он играл за «Россельмаш». Команда была сильной, но выступала в первой лиге и относилась к классу «Б». Понедельника все равно заметили и вызвали в сборную. Уникальный случай. Никогда до этого в главную команду страны не приглашали футболистов ни из высшего дивизиона. После европейского триумфа Виктор Владимирович закрепился в сборной, за которую в общей сложности провел 29 встреч и забил 20 мячей. Он успел принять участие в чемпионате мира и выиграть серебряные медали 2-го чемпионата Европы. Даже прощальным матчем для него стала товарищеская встреча с командой ГДР. Интересно, что при этом он всегда был провинциальным футболистом. Перешел из «Россельмаша» в СКА, но остался в Ростове. Когда его в очередной раз попытались перевести в Москву, в городе началось неописуемое. Люди собрались на стадионе и с криками и плакатами «Понедельник должен играть в Ростове» двинулось по главной улице города. В итоге вопрос о возвращении Виктора домой решался на самом высоком уровне. Есть интересный факт. В сборной, благодаря рыбалке, Понедельник сблизился с Яшиным. Когда тренеры узнали, что молодой ростовчанин с детства дружит с удочками, то попросили его в день игры не посещать утреннюю зарядку, а ходить со Львом Ивановичем на рыбалку. Была у легендарного вратаря традиция. Где бы ни играли, перед матчем он уходил рыбачить. Его это успокаивало. Так и стал Понедельник товарищем Яшина по рыбалке. Ловили рыбу даже в океане в Чили. Виктор Понедельник окончил карьеру в 1966 году, но с футболом не попрощался. Он ненадолго вернулся в родной клуб «Россельмаш» в качестве руководителя, а потом на долгие годы ушел в спортивную журналистику. Он успел побыть председателем Федерации футбола РСФСР, написать 4 книги, работал в Союзе ветеранов футбола и входил в состав Комитета по этике Российского футбольного союза. Виктора Владимировича уважали. Причем не только коллеги и руководство. Фанаты его родного клуба, который сейчас называется «Ростов», в 2012 году учредили специальную награду. Была сделана бронзовая статуэтка – фигурка «Великого Понедельника». Ее вручили лучшему игроку того сезона, по мнению болельщиков.
0: «Наши искатели».

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы. 8-919-157-1000.
3: Радио «Искатель».
4: Хочу все знать.
5: В 20-х годах прошлого века в обувных магазинах часто можно было увидеть флюороскопы. В американских и европейских салонах покупателю сначала делали рентгеновский снимок, а уже потом по нему подбирали товар. Но вскоре было доказано, что из-за большой дозы радиации устройство очень вредно для здоровья. И после многочисленных жалоб все аппараты были отозваны и уничтожены.
4: Хочу все знать.
3: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Обыкновенное чудо.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Уфе на 89FM.
1: Дороги – это кровеносная система экономики. С древности торговые пути имели стратегическое значение. На дорогах непременно возникали поселения, которые богатели и превращались в крупные торговые, а потом и промышленные центры. На бойкой торговой дороге любой город ждет процветания. Ярким тому примером является Уфа, через которую лежит путь из Европы в Азию. Башкирская столица имеет длинную историю, но только появление железной дороги превратило ее в крупный промышленный центр. Как только через Уфу пошли железнодорожные составы, появились ремонтные мастерские, кирпичные заводы, деревообрабатывающие фабрики. Количество выпускаемой продукции разом увеличилось в 16 раз. В Уфе процветала торговля. Чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться по улице Карла Маркса в историческом центре города. Своей эффектной белоснежной отделкой ваше внимание непременно привлечет здание Дома офицеров. В 1904 году его построил купец Паршин. Два этажа занимала гостиница с рестораном и концертным залом, где ставили любительские спектакли. После революции в этом зале с речами выступали писатели Ярослав Гашек и Александр Фадеев. Среди современных построек резко выделяется особняк купчихи Елены Поносовой-Мало. По тем временам это был редчайший случай, когда бизнесом успешно занималась женщина. В городе ее дом стал первым образцом стиля модерн. В период гражданской войны в здании работал штаб Чапаева, а сейчас размещается экспозиция Музея археологии и этнографии. Не менее эффектно выглядит изящный особняк небесно-голубого цвета. В 1912 году его построили для самарского хлеботорговца Павла Костерина и его уфимского партнера купца Черникова. Если приглядеться, на фасаде можно разглядеть барельеф с изображением супруги хозяина Екатерины Костериной. В гражданскую войну в доме размещался штаб Колчака. Его сменил политотдел Чапаева. В настоящее время здание занимает республиканская таможня.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В некоторых китайских городах действует услуга по спасению из пробок. Водитель отправляет запрос со своими координатами, и к нему приезжают двое мотоциклистов. Один остается с машиной, а другой вывозит заказчика из пробки на своем мотоцикле и доставляет к месту назначения.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Перед Новым годом многие города и регионы начинают состязаться, кто установит самую оригинальную елку. Соревнуются не только городские администрации, но и частные фирмы. Так на свет появляются елки-замки с комнатой внутри, где детям рассказывают сказки. Были елки в виде огромного праздничного торта, елки из книжных фолиантов, лыж и лыжных палок и даже из автопокрышек. Автолюбители пошли еще дальше и начали составлять гигантские елки из автомобилей. В Калининграде в канун Нового года объединились автолюбители и инспекторы ГИБДД, чтобы устроить массовый флешмоб. На аэродроме Девау собралось 270 автомобилей. Ствол елки составили из эвакуаторов. Сияющая звезда на макушке получилась из патрульных машин с включенными мигалками. Ну а ветви образовали вереницы машин калининградцев. Это событие произошло в 2017 году. Оно вошло в Книгу рекордов России как самая большая елка, составленная из автомобилей. Рекорд продержался недолго. Через два года его с большим отрывом побили жители Санкт-Петербурга. Водители из северной столицы и разных уголков Ленинградской области собрались в Выборгском районе города. Чтобы составить автоёлку, потребовалось 5 часов. Принять участие во флешмобе мог любой желающий. Людей собирали через социальные сети. В результате удалось собрать 527 автомашин. Автоёлка получилась грандиозной. Но и этот рекорд был не окончательным. В настоящее время пальма первенства принадлежит красноярцам. Рекорд они установили в канун 2023 года. Мероприятие прошло на парковке агротерминала на улице Естинской. Из-за большого количества машин было сложно найти площадку, способную вместить более 1500 автомобилей. Площадку нашли и собрали рекордное число участников. Сложность была в том, что все приехали почти одновременно. Возникла пробка. Разрулить ситуацию помогли инспекторы ГИБДД. Получилась автоёлка, состоящая из 700 автомобилей.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

эти разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое. Симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли? Только небо.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-917-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Самым большим любителем путешествий по версии книги рекордов Гиннесса является уроженец Великобритании Фред Финн. За свою туристическую карьеру он объехал 139 стран, преодолел 24 миллиона километров и 718 раз отправлялся в полет.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день. Сегодня мы узнаем, что означает выражение «кесарю кесарева». Сразу скажу, никакого отношения к известной хирургической операции оно не имеет. Кесарь – греческая форма латинского слова «цезарь». Как вы помните, изначально так прозвали члена первого римского триумвирата Гая Юлия. Это прозвище обозначало всего лишь пышноволосый, но его обладатель настолько крепко вписал свое имя в историю, что кесарями стали называть всех римских императоров. Когда же Иисус проповедовал в Иудее, эта земля находилась под властью римлян. Многие простые люди надеялись, что Христос поможет им обрести долгожданную свободу. Однако представители иудейской элиты, фарисеи, их чаяния не разделяли. Однажды фарисейские начальники подослали к Иисусу своих учеников, чтобы задать вопрос, позволительно ли платить подать римскому императору, кесарю. Расчет был прост. Если Иисус ответит утвердительно, то лишится доверия народа. Если же отрицательно, то будет казнен как бунтовщик. Христос же попросил дать ему монету и спросил, чей портрет на ней изображен. Услышав, что на монете отчеканено лицо кесаря, Иисус произнес фразу «Отдавайте кесарю кесарева, а Богу Богова». Этой фразой он показал, что следует разделять политику и религию. Правителю принадлежат лишь деньги, а Богу – души людей. То есть каждому свое. Со временем выражение сократилось до двух слов, но своего первоначального значения не потеряло. Говоря «кесарю кесарева», мы имеем в виду, что каждый получает свое.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Пессимистами не становятся, а рождаются. Исследования генетиков из университета в Канаде доказали, наш оптимизм или пессимизм генетически запрограммирован. Так, если в мозгу у человека концентрация нейропептидов Y невысока, то он склонен воспринимать окружающий его мир пессимистично, а также подвержен депрессии.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал биолог Вячеслав, или, как он себя просит называть, Слава Эпштейн. Вячеслав Эпштейн родился в Москве в 1959 году. В детстве он мечтал стать физиком и увлекался астрономией, но в силу обстоятельств выбрал биологию и не прогадал. Окончил Московский государственный университет по специальности «Морская биология» в 1981 году, затем защитил кандидатскую диссертацию по микробной экологии в Институте океанологии Академии наук. Для полевых исследований он ездил на Белое море, изучал простейшие организмы. В конце 80-х Эпштейн с семьей переехал в США. Начинал, как многие эмигранты, с самой разной работы. Красил дома и заборы. Занимался ландшафтным дизайном. Одновременно работал волонтером, а потом прошел постдокторантуру в Массачусетском университете в Бостоне. С 1992 года Эпштейн работает в Северо-Восточном университете. Сейчас в должности профессора биологического факультета. Главное дело Вячеслава Эпштейна – поиск новых антибиотиков. Проблема в том, что 99% почвенных бактерий не растут в лабораторных условиях, а значит, ученые не могли их изучать. Эпштейн придумал простое и гениальное решение, так называемый iChip. Изоляционный чип. Это пластина со множеством микроскопических камер, куда помещают одиночные бактерии. Чип закапывают обратно в почву, и бактерии получают все необходимые природные условия. Метод позволил выращивать до 50% ранее некультивируемых видов. В 2003 году вместе с коллегой Кимом Льюисом Эпштейн основал компанию Novobiotic Pharmaceuticals. А в 2015-м пришел мировой успех. С помощью iChip они обнаружили новый антибиотик – тейксобактин. Его вырабатывает бактерия Eleftheria terae, найденная в обычной луговой земле. Тейксобактин убивает устойчивые к другим препаратам бактерии, включая золотистый стафилококк и возбудителя туберкулеза. Самое удивительное – он атакует липиды клеточной стенки, а не белки, поэтому бактерии не могут выработать к нему устойчивость. Журнал Nature назвал открытие прорывом, а издание Foreign Policy включило Эпштейна в список ведущих мировых мыслителей 2015 года. Параллельно Вячеслав занимается другими проектами, изучает микроорганизмы в глубоководном бассейне Кариако без кислорода, ищет способы получения биотоплива из древесных отходов, разрабатывает методы очистки от урана и других тяжелых металлов с помощью бактерий. В университетском кабинете Эпштейна настоящий музей. Лук и стрелы из Амазонки, каменный топор из Новой Гвинеи, эфиопская кофеварка. Каждый предмет напоминает о путешествиях, ведь Вячеслав объездил полмира в поисках новых знаний. Сегодня он живая легенда мировой науки, чьи методы и открытия меняют представление о возможностях микробиологии. Ученого приглашают выступать на самые престижные научные площадки, а коллеги называют работу Эпштейна ключом к новой эре антибиотиков.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Слепые от рождения люди тоже видят сны. В них отсутствует визуальная часть, но есть много других сигналов – слуховых, обонятельных и осязательных. А люди, которые потеряли зрение уже в процессе жизни, как правило, видят обычные сны с картинкой. Правда, с возрастом частота и ясность визуальных снов у них гаснет.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Радиоискатель.

0: Искатель.
1: Искатель. С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

распадок, рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: распадок, рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Алишер Наваи в советской и российской историографии определяется как узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель. В мировой историографии как тюркский поэт и суфий, государственный деятель тимуридского Хорасана. Под псевдонимом Наваи, который переводится как «мелодичный», поэт писал на литературном чагатайском языке, на развитие которого оказал заметное влияние и который стал основой современных узбекского и уйгурского языков. Под псевдонимом Фани или Бренный он писал на персидском фарси. Венгерский востоковед, путешественник и по совместительству британский разведчик Герман Армении Вамбери в 1863 году, побывавший в Средней Азии, писал об Алишере Наваи. Величайший узбекский поэт Наваи известен всем и каждому. Когда ему еще не было и 15 лет, Алишер получил известность как поэт, хорошо пишущий стихи сразу на двух языках – персидском и своем родном староузбекском или чагатайском. В 1469 году Алишер Наваи был назначен на должность хранителя печати при правителе Хорасана Хусейне Байкара, с которым его связывала дружба с детства. В 1472 году получил чин визиря и титул эмира. В 1476 он подал в отставку, однако остался приближенным султана, который доверял ему важные дела. Как мыслитель, Алишер Наваи входил в дервишский суфийский орден Накшбандия. Он любил лишь Господа и посему не интересовался браком. Лирическое наследие поэта огромно. Известно 3150 его произведений в жанре газели, включенных в диваны сборники, его филологические и исторические сочинения. Но вершиной творчества Алишера Наваи считается хамса, петерица, включающая в себя

0: школе. Между ними была большая близость. Неизвестно, существовал ли когда-нибудь другой такой пособник и покровитель людей науки и искусства, как Алишер Бек. Мало кому удавалось построить столько полезных зданий, сколько построил он. Без сына, без дочери, без жены прошел он прекрасно свой путь в мире, одиноко и налегке.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Один из микрорайонов в Чебоксарах назвали Байконур, а его главную улицу в честь Королева. На ней расположена часовня во имя святого Георгия Победоносца. Она спроектирована по всем канонам православного храма, но в то же время сильно напоминает верхнюю часть ракеты-носителя «Союз».
0: Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: Россия.
1: Тотьма. Колоритный городок на берегу реки Суханы, в 200 километрах восточнее Вологды. При виде старинных храмов сказочной красоты хочется воскликнуть «Ух ты!». Других слов просто нет. Самые красивые из храмов – это входы Иерусалимский храм и церковь Рождества Христова, возведенные в стиле тотемского барокко. Они будто сошли со страниц сказок. Тотьма входит в список особо ценных исторических городов России, сохранивших старинную застройку и планировку. В городе есть немало интересных мест. В первую очередь это набережная Кусково, названная в честь мореплавателя, основателя и коменданта крепости Форт-Росс в Калифорнии. С набережной открывается великолепная панорама Суханы. Археологи утверждают, что люди на берегах реки селились еще 7000 лет назад. Начиная с 9 века река стала важным транспортным путем, который связывал Центральную Россию и Архангельск. Вот почему Тотьму считают городом мореходов и землепроходцев. В центре города им установлен памятник. Набережная Кусково протянулась по берегу Суханы на целый километр. Она оборудована асфальтовыми дорожками, деревянными лестницами и лежаками, смотровыми площадками. На берегу находится памятник Черной Лисе, амфитеатр путешественников, жанровая скульптура «Путь тотемских мореходов». В начале набережной красуется необычная композиция с надписью «В Тотьме каждый путешественник». Неспроста Федор Конюхов именно в Тотьме открыл школу путешественников. В городе с населением 10 тысяч человек действует 6 музеев, включая краеведческий, церковный старины, а также музей мореходов. Горожане гордятся старинными деревянными тротуарами, которые называют мостками. Ежегодно летом организуют ярмарку «Настоящий тотемский продукт» и соревнования «Суханская регата». А Преображенская ярмарка, которая проходит в августе, сопровождается перезвоном колоколов и телемостом «Тотьма-Форт-Росс».
0: Искатели. Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. В 2008 году перед Олимпиадой в Пекине китаец Го Джаньци объявил награду за убийство мух. Каждое почившее насекомое он оценивал в 2 юаня. Свою компанию Го назвал «Новый Пекин без мух» или «Великая Олимпиада без мух». Инициативу китайцы сравнивали с программой Мао Цзэдуна «Четыре беды», которая проходила в 50-х годах прошлого века. Тогда жителям Китая предлагалось уничтожать мух, комаров и крыс, и почему-то воробьев. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Все же знают слово «катавасия», которое обозначает путаницу и что-то такое, что тяжело разобрать. Но это не единственное и не основное его значение. Катавасия в повседневную жизнь пришла из церковных терминов. Так называется песнопение, которое поется в заключении канона. Исполнять его положено двум хорам одновременно, которые спускаются с клиросов и сходятся в центре храма. Во-первых, не всегда этот процесс проходил гладко. Кто-то из поющих вставал не на свое место, и начиналась заметная суета. Во-вторых, исполнение такое довольно сложное, на несколько голосов, да еще и в движении. Неподготовленное ухо может воспринимать катавасию как нечто путанное и негармоничное. Собственно, семинаристы стали первыми называть запутанную ситуацию какой-то катавасией. Потом слово ушло в народ, где потеряла связь с музыкой. И ни одного кота Васьки в происхождении катавасии замешано не было.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: В каждом городе есть свои необычные места и достопримечательности. В Ярославле, например, на смотровой площадке возле речного вокзала стоит стилизованный дорожный знак с надписью «Знак в Ярославле», возле которого все фотографируются. Простой, но эффективный способ сообщить друзьям в соцсетях, где ты находишься. Сам знак непростой, поскольку авторство принадлежит знаменитому дизайнеру Артемию Лебедеву. А как вам мемориальная табличка с надписью «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло»? Она красуется на стене дома по улице Революционной. Гениальный способ привлечь внимание туристов, которые непременно застывают перед табличкой, открыв рот от изумления. На этой же улице находится рамка исполнения желаний. По всей видимости, ее поставили люди с айтишными наклонностями, поскольку среди желаний доминирует «хочу быть свободным, как Wi-Fi» или «хочу стабильный безглючный софт». Выбираешь табличку с желанием и крутишь ее трижды. Можно, к примеру, исполнить желание «хочу увидеть край мира». Возле пивной «Афоня» внимание привлекает памятник «Афоня и Коля». Актеры Куравлев и Леонов выглядят словно живые. Памятник появился неспроста. В Ярославле и области снимали фрагменты одноименной трагикомедии. В картине Георгия Данелия засветилось немало известных мест города. А еще гости города непременно навещают бронзового медведя на Первомайской улице. Косолапый забрался на вершину огромного валуна и грозно рычит. На одной стороне камня выбиты слова «Символ России. Легенда Ярославля». На другой укреплена латунная табличка с надписью «Внимание, медведь рычит каждый час с 9.00 до 21.00. Будьте осторожны, сохраняйте спокойствие». Правда, местные жители утверждают, что никогда не видели медведя рычащим.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Для льда больших ледников характерна деформация, то есть текучесть, обусловленная напряжением. По этой причине гималайские ледники сдвигаются со скоростью 2-3 метра в сутки.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: искатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в сумасшедших.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Многие несчастья в жизни людей возникают из-за лени. Чингис Айтматов. Для радио «Искатель».

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам.

себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя.

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

0: тебе читал.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Теобрамин, содержащийся в шоколаде, оказывает антибактериальное действие на полость рта и защищает от кариеса.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. На немецком бомбардировщике Юнкерс Ю-87 во времена Второй мировой войны было предусмотрено одно дополнительное оружие. Речь идет о сирене, которая громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника. Сирена работала только в полете за счет воздушного потока. Это также помогало пилоту оценивать скорость пикирования на слух. Высота звука увеличивалась с ростом скорости. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

слушаете «Радио Искатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радио Искатель».

0: Правила искателей.
1: Сознается в вине только сильный. Скромен только сильный. Прощает только сильный. Да и смеется сильный. Часто его смех – слезы. Александр Герцен. Для радиоискатель.
2: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: Искатель. Хочу все знать. Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов, и изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Хочу все знать. Предел Армстронга – это высота над уровнем моря, где давление падает до такой степени, что кровь в человеческом теле закипает. Речь идет о 19 200 метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

0: вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Лизетта, Мюзетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Мюзетта, Лизетта, Мюзетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.
1: Радио «Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Главный дар, данный человеку, — это детство. Я чувствую, что детство до сих пор дает мне что-то. В детстве живут одним днем. Только он длиннее. Сергей Сельянов на радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио

0: радио «Искатель».
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров на Филиппинах стали производить кетчуп из бананов. Этот продукт до сих пор пользуется большой популярностью в стране.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Секрет быть скучным состоит в умении рассказать о себе все. Оскар Уайльд, драматург. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Единственная часть человеческого тела, не имеющая кровеносной системы для снабжения ее кислородом, это роговица глаза. Поскольку она должна быть идеально прозрачной, то клетки роговицы обеспечиваются растворенным в слезах кислородом непосредственно из воздуха.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
1: Не думай о секунде.

до последнего. Не думаем о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением. Сергей Королев. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Картофельное пюре быстрого приготовления – несовременное изобретение. Практика высушивания и измельчения крахмалистых овощей для хранения и транспортировки известна еще со времен инков, то есть она появилась до возникновения сельского хозяйства.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Победишь себя, победишь всех. Сергей Бубка. Для радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.

0: и доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не севай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. В 1891 году ирландский эксперт в области футбола предложил ввести 11-метровый штрафной удар за грубую игру или намеренную игру рукой. Этот удар было решено назвать фамилией эксперта, то есть пенальти. По другой версии название дало выражение death penalty, то есть смертная казнь. Действительно, пенальти – это одно из самых суровых наказаний, способных серьезно повлиять на счет матча. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Разница между умным и мудрым. Умный с большим трудом выкручивается из ситуации, в которую мудрый не попадает. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Кондиционер современного типа был разработан инженером-изобретателем Уиллисом Керриером вовсе не для того, чтобы облегчать жизнь людям, а для снижения уровня влажности в типографии, так как влажность сильно ухудшала качество печати.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.